0: Ты чего так сидя?
1: Часто где?
0: The patrol ECR Milgrave, therefore.
1: ECR Milgrave.